0: Capital School. Слова и выражения, которым вас не учили на уроках английского.
1: Full of beans. Full of beans.
2: Объясняет Адам Маскин, более известный как DJ AJ, Нью-Йорк, США.
3: Тут могут быть, конечно, разные значения. Если он full of beans, фасоль, то, может быть, я хотел, конечно, уточнить, а чем он ужинал, что он ел вчера вечером, потому что, может быть, еще от него идет какой-то неприятный запах. Я не знаю. Full of beans. Может быть, из-за того, что он много фасоль поел, у него как раз очень, очень много энергии, может быть.
1: Full of beans. Full of beans.
0: Capital School.
4: Москва.
5: Весна.
4: Capital.

0: Сделаем паузу. Будущее близко.
1: Привет, это Кирилл Данилов и проект «Будущее близко». О людях и технологиях, которые меняют мир уже сегодня. Мем нас давно научил. Есть гаджеты, а есть гаджеты курильщика. Если последнему нужно прокачать свою дыхательную систему.

0: позитивом. На новом радио.
1: Доброе утро, 8.50 на новом радио. По данным Белгидромета, сегодня в стране плюс 23, это в среднем, местами дожди и грозы. Но прямо сейчас лови от нас все самое смешное из интернета.
0: Три веселые штуки от Wake Up Show.
2: И первая штука будет о том, когда аккумулятор смог пережить морозы, но сдался по весне.
1: Ну, он герой. На самом деле он герой.
2: Ну, обидно же,
1: лучше,
2: да?
1: Лучше весной, чем зимой. Стоишь на этом холоде, меняешь этот аккумулятор, куда-то едешь, что-то делаешь. Он молодец на самом деле.
2: Спасибо ему.
1: Не надо его сдавать там на утилизацию. Куда-то. Храни.
2: Дома.
1: Второе. Вторая штука. Загадал желание, третий день отгадать не могу. Не знаю. Надо еще что-то делать.
2: Нет, ну, каждый развлекается как может, Руслан.
1: Мне кажется, по штукам я сегодня в ударе, да?
2: Следующая штука. Мы слишком много взяли игристого, сказал никто и никогда.
1: Ну, а что тут добавить?
2: Мы за здоровый образ жизни.
1: Конечно. Поле пятницы сегодня. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: На новом радио. Следующий хит от компании «Автосеть». Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Выбирай современные хиты, и твоя весна будет звучать по-новому. Заходи на сайт новаярадио.бай, жми на баннер с музыкальным тестом, слушай хиты и выставляй оценки. 15 минут и шанс выиграть одну из 5 пар беспроводных наушников Redmi от сети магазинов умных устройств Xistor.by. Этой весной ты выбираешь лучшие современные хиты на новом радио. 18+. Новое радио. Реклама.
1: Откройте дверь своей удачи. В майском туре Евроопт разыграет сразу 2 квартиры в Минске. Новенький автомобиль, а также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. И еще 10 тысяч призов. Поймайте большую удачу в Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес.
4: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
5: Привет! Что читаешь?
6: 100 техник для спокойной жизни.
5: Помогает?
6: Увы.
5: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
7: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
8: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса по 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
9: МТ-банк.
10: Съем его на палочке, съем его в рожке, выберу считалочкой пачку или две.
11: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
12: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
13: С 21 по 24 мая в Грин фарш из свинины 10,89 за килограмм. Филе скумбрии, мороженое 7,99 за 500 грамм. Грудка цыпленка 8,39 за килограмм. Цены с бонусной картой. Greenmarket.by 375-44-560-60-61.
14: Бизнес-апартаменты в самом центре комплекса «Минск-Мир» – отличная идея. И пора воплотить ее в реальность. Стартовали продажи квартала в самом центре транспортной развязки комплекса, рядом со зданием старого аэровокзала. Легендарное место. Для вас встроенный паркинг, уютные дворы и апартаменты, которые можно объединять. На старте наибольшая выгода. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
15: Последний звонок, первый бриллиант с ювелирка «Рад». Всем-всем-всем выпускникам и их родителям весь май недорогие бриллианты со скидкой до 65%. Подробности на сайте ювелиркарат.бай и по телефону 17-227-08-47.
0: Наши современные треки. Новое радио.

0: Naabat. Qorittuaqilaarlugu nipilersugeq ilinnut qanaq isumaqarnersoq. Allassimusut aqornanni makitsiumaarpugut makitaasullu allassimusa maanni qulingiluaattungaanu taallakaatitsinitsinnaamma appitassatta ilagiyumaarpaat.
1: Immaqam tasma duannarnerlarsissuunnersiuaatigut.
0: Ida.
1: Sunaimaasnerpoq. Taawrtassugu yaqumutsuliortoq tasaanersortartoqaamat. Etuakkiortoq paanna Mari Nilsenni oqaluqutqaluqatissaraarput aqqaluk
0: aa tassa meqqanu atuakkianu taaq inaluk angakkullu qilaata ataasinngorpat pinsiarpaani katuami saqqummersinneqalerpoq saqqummersitinissamut meqqanut nuannersumik aaqqissuussamik pisoqarfiussammat angayoqqaat meqqatik ilakalugit peqataanissaanut qaaqquneqarput atuakkiortua warna Marianne Nielsen meqqanut atuakkiamin saqqummersitilersortaamaaillutas tassuugu ilangutassiassugut ingerlaseqqilerutsigit oqaloqasigisussaawarput warna patuakkia саммереерутсигу варнап аам оқалоқасигинеқарнера нангеққиккумаарпарпут тасса нуна аваннарлиит сиуннерсиусоқасигивиса нуқатискоруип нипилерсуккуннерсорнаасиуттага укиарманна иннерсуусса саққуммиунеқарқармерпут тассанилу варнап EP тут саққуммерситаатсуи 25 аллартиттоқ сита иннерсууннеқартуну илаавоқ атуак киам саққуммерситсинисса саммилаареерутсигу EP тут сулия сита иннерсууннеқаатаалу аам саммилаассаллугу оқалоқасигинеқарнера нангиккумаарпарпут
1: тассалу таккуусаппут қулгилуаттунгаалут наттани паан малиннариаруит тусагеқарфисиндаимакатит уанга Йоан М. Бенджаминсен юнга
0: уанга аққалук Брант Йоханссон
2: Nunatsinni pisut pisussanillu imalik

лучах заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

Я тоже вроде бы прорвался. Работа, дом, Берлин, друзья. Вот только как заноза в горле, на шее цепочка.

окошко, просыпается честной народ. У соседей окатилась кошка, и теперь счастливая орёт. На календаре висит суббота, значит, по закону.

Гоняли мы по крышам и в футбол играли во дворе. Дядя Миша шел из магазина.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbfizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

из опозданий девочек, из огорчений мам, неровных тетрадных клеточек, не выспавшихся по утрам. Если я правильно помню, и моя память не спит с другим, авторство этого мира принадлежит им. Они ни в кого не верят и никогда не плачут. Бог, открывающий двери, и ангел, приносящий удачу.

когда нас ждет, волнуясь, вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц, меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце, мне бы солнцезащитный взгляд, мне бы ключик от этой дверцы, и в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.